мышкой, дальня мотай, кому я держай. Я не вижу знак че, бегиня карт, дал бы слабче, гей, дежу, дишь, дать.